0: небо мой, на культуре сейчас чистоматы. Либо мой баты, ой, чипан, чипробан, ищи нам на рапи. Эй, ну, махлопти, домою.
1: Ща не йде, а не йде.
2: Не притомилися.
3: Чого, сучі діти, мучитесь?
4: Бідуємо!